А я по дому ж ми вайб. А я по дому кон елемент. По дому ікс он флай. Ну кроме ту юс релевант. Замер пулов бен слайд. Хайдет презентаю он туй ме генг. Придалися мніша комплет. Екіпен джак та сутен прет.